0: что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашивость.
1: Ты не предашь нашивость.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.
1: Вопрос

В общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
1: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
0: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда в уголки глаз.
2: Кожа девочки после него просто пар.

0: Шоу «Беж» на радио НС начинается. 7:01 в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Вот видите, Бимурзина на месте. С ней все хорошо. И более того, в 7:00 она в прекрасном настроении. Такое бывает прям крайне редко.
2: Очень редко.
1: Что мы сидим, не бухтим, а наоборот смеемся уже. И поэтому прямо сейчас каждый из вас просто обязан заглянуть в наши трансляции на сайт nes.kz, в группу ВКонтакте и в телеграм-канал радио НС.
0: Да.
1: Срочно все сюда.
0: Заходите, мы вам уже машем в 7 утра, где такое видано. И знаете, что самое прикольное?
1: Что?
0: Меня не было в пятницу один день.
1: Да.
0: Мне трое человек написали: Лима, вы уже не работаете по утрам? Вы что, меня списываете со счетов? Работаю еще
1: это,
0: как.
1: Это ладно, мне в субботу мне братишка говорит: ты что, на радио перестал работать? Я говорю: ты что, дурак, что ли? Ты с чего ты взял? Я тебя утром не слышу. Я говорю: может, ты не в то утро радио включаешь? Он говорит: нет, когда в школу езжу. Я говорю: слушай, дружочек, конец июня, какая школа? Говорю: перегрелся, что ли? Нет, вот когда я в школу ехал в 7:30, включил, а так. Тебя там не было. Я говорю: ну, не может быть, что меня там не было, я там точно была. Так что нет, мы все на месте, все хорошо,
0: да.
1: Не переживайте.
0: Да,
1: не истерите, ну.
0: Угу. И много чего интересного у нас, как всегда, для вас есть. И это классная музыка, много полезной информации и игры с подарками.
1: Все это для вас. Ну и что, ждем вас в трансляции, ждем вас везде. Делайте свои приемники громче. Просыпаемся.
0: Доброе утро!

0: просто.
1: Не ждали.
0: А, это мы. А у нас прямо сейчас крутой настрой. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем классные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
2: Ну, а вы голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому прямо сейчас заходите туда, располагайтесь, там появится и песня, и голосовалка, и еще хэштег месяца июнь 2026. Переходите по нему, потому что на этой неделе мы будем подводить уже итоги.
0: Уже завтра.
2: Уже завтра?
0: Ну, 30-го
2: заканчивается месяц?
0: Да, июнь 30-го. Я вот так по кулочкам посчитала. 30-го заканчивается, правильно.
2: Ну что, ребята, давайте, заходите, голосуйте, по хэштегу проходите, чтобы ваш любимый трек не остался без вашего голоса.
0: Ну, а сегодня мы послушаем классный такой летний трек, который так и называется Summer Days. Это не новая песня. Шон Финн ее самовал. В общем, Бен Делай, Радио Микс, а еще там же будет Тинка. Короче, песня классная, ловите ее в телеге и делайте свои приемники прямо сейчас погромче, будем вместе наслаждаться.
2: Погнали!

0: Прикольный, как по мне, такой легкий понедельничный трек. И если он вам тоже зашел, да, даже если и не зашел, заходите в наш телеграм-канал Радио НС и голосуйте за или против, потому что именно вы решаете, попадут эти песни в наш плейлист или нет.
1: Ну а завтра будем подводить итоги. Пройдитесь по хэштегу и проголосуйте за все треки, которые мы уже слушали в этом месяце. Ну а мы все, трек уже пора уже убирать, потому что мы продолжаем утреннее шоу «Беш», и впереди я расскажу, какую музыку люди предпочитают слушать во время интима.
0: Вау!
1: Не пропустите!
2: На радио МС. Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.KZ-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: 7 часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что пикантненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, какую музыку люди предпочитают слушать во время интима.
1: Угу.
0: Британский бренд женского белья Pormoy, так называется, проанализировал больше 300 тысяч треков из плейлистов с названиями, ну, для интима и на свидание, и выяснил, какая музыка чаще всего сопровождает романтические вечера.
1: Так.
0: На первом месте у нас, значит, The Weeknd с песнями Call Out My Name, Often и The Hills. В топ также вошли Бейонсе, треки Бейонсе, Рианы, Ашера, Мигеля и Джеремай. Психологи говорят, что музыка действительно влияет на настроение, все зависит от ритма, голоса исполнителя и тех эмоций, которые вызывает песня. И самое прикольное, знаешь, что у меня есть в плейлисте эти песни. Но я их слушаю по дороге на работу в автобусе или там в такси. Чем не романтика?
1: А я, знаешь, поймала себя сейчас на мысли, что, получается, я раньше не тем занималась.
0: Так.
1: Не под то. Ну, как бы, вообще не под то.
0: Я поняла, о чем ты.
2: Спроси у Лимы.
1: Впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Бешеное радио НС» продолжается. Mm-hmm. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 29 июня, понедельник.
1: Итак, Овны, сегодня вы можете заметить, что некоторые ответы приходят не в момент поиска, а когда внимание занято совсем другим.
0: Тельцы, день даст повод пересмотреть что-то знакомое и увидеть в этом больше глубины, чем раньше.
1: Близнецы, сегодня особенный интерес вызовет человек, который не старается вам понравиться.
0: Раки, день может показать, как сильно меняется жизнь, когда перестаешь удерживать то, что уже хочет уйти.
1: Львы, сегодня приятно удивит ощущение, что мир прекрасно движется и без вашего постоянного участия.
0: Девы, сегодня вы можете неожиданно почувствовать вкус к тому, что раньше казалось слишком простым, чтобы всерьез это замечать.
1: Может, морепродукты начнешь любить? Весы. Весы, вас может зацепить красота момента, который никто, кроме вас, даже не заметит.
0: Скорпионы, сегодня полезно позволить себе не доводить все до финальной точки. Незавершенность тоже может быть ценной.
1: Стрельцы, день подбросит повод попробовать что-то без привычного вопроса: а зачем мне это?
0: Козероги, сегодня может стать ясно, что некоторые ваши внутренние правила давно потеряли актуальность.
1: Водолеи, одна случайная пауза или остановка способна дать больше, чем целый день в привычном ритме.
0: Рыбы, сегодня хорошее случится там, где вы перестанете ждать идеального совпадения обстоятельств.
2: Шоу «Бешеное радио» на радио МС.

0: 7:28 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И мы с Ксенией уже готовы объявить тему сегодняшнего Нихабара. А Нихабар — это рубрика, где мы каждое утро, вернее, каждый день слушаем с вами ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в Нихабаре мы решили обсудить место, в которое вы никогда не хотите больше вернуться. И, собственно, почему?
0: Угу. И это место может быть там, например, заведение какое-то, либо город какой-то, либо что, например, может быть?
1: А может быть, супружество.
0: Реально? Такое тоже можно.
1: Но почему нет?
0: Присылайте
1: все.
0: Голосовые по номеру 775-106-2011. Ждем вас.
2: На радио МС.
1: И далеко никуда не уходим. Впереди расскажем, как выиграть крутой мерч от радио НС.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Чуть больше половины восьмого на часах. И впереди наша любимая игра. Сейчас спою.
1: Да, в этой игре можно спеть свою любимую песню и выиграть классный мерч от радио НС. Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника. Ну а в заявке самое главное укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Беш». «Беш» на радио НС.

0: спою.
1: Ну что, сейчас мы будем петь, сейчас мы будем разминать свои голосовые связки перед рабочей неделей.
2: Да.
1: Ну и может быть кто-то просто проорется за выходные, тоже почему бы и нет, когда да, тем более, что есть у нас уже два участника.
2: Да, давайте с ними знакомиться. У нас Вали на линии. Вали, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Угу, он у нас из Алматы. И Алина, она у нас из города Семей. Алина, привет.
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте. Алина, что ты такая веселая с утра? К Вали вопросов нету.
4: Настроение супер.
1: Настроение 7 часов утра. А вот нам еще говорят, что мы какие-то странные. Вот у нас и слушатели такие же получаются.
2: Ну что, друзья, выключайте, пожалуйста, радиоприемники, потому что будет эхом отдаваться и будет очень плохо слышно. А нам нужно, чтобы вас было прекрасно слышно, потому что наши радиослушатели будут за вас голосовать после того, как вы споете свои любимые песни в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Поэтому, ребятки, срочненько все туда. Если кто-то еще не подписан, подписывайтесь обязательно, потому что как только, ребята, исполнят, а я надеюсь, что они сегодня исполнят, сразу появится голосовалка и будете принимать решение, кому дарить крутой мерч от Радио НС.
2: Да, Вали, ты был первый на рандоме, с тебя начнем сразу после гонга, приступай.
5: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белому свету. Тем, кто дружит, не страшны тревоги, нам любые

0: Слушайте, я что заметила? Вот вроде у нас там школьники сейчас на каникулах, родители детей уже не возят. Да. А за этот месяц мы спели столько песен из мультиков, из старых. Вот такое вот прям как будто ностальгия у всех по пробкам.
1: Скучает по пробкам.
0: Да. Мне кажется, Валей вкушает как раз-таки все прелести того, что сейчас дети на каникулах, пока наслаждается пустыми дорогами и новыми автобусными линиями. Правда, Валей?
2: Да.
1: Жиза.
0: Я тебя поняла, можешь не продолжать.
1: Ну что, Алина, теперь твоя очередь. Сразу после гонга приступай.
3: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выход.

0: высокий, берег на крутой.
1: Супер!
2: Спели, отпели свои любимые
1: сразу
2: песни.
1: Сразу видно, что сегодня понедельник, да?
2: Ага.
1: Люди после выходных еще не все поняли, что, где, когда, зачем, почему. Но главное, все в хорошем настроении.
2: Как не поняли? Что, голосуем где? В телеграм-канале Радио НС.
1: Все,
2: Вали
1: вам.
2: И Алина уже спели свои песни.
1: Все, побежали голосовать. Ребята, вы тоже далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе совсем скоро.
2: Да, и узнаем, кому достанется крутой мерч от Радио НС.

0: свою.
1: Друзья, кто не успел проголосовать за наших сегодняшних игроков-исполнителей, то скорее заходите, успевайте в телеграм-канал Радио НС. Под последней голосовалкой оставьте свой голос.
2: Ну и что, давайте проверим, ребята с нами на связи или нет. Вали, Алина, вы с нами?
3: Да, с вами.
2: Все, отличненько. Ребят, ну сами-то проголосовать за себя успели?
3: Успели.
4: Я проголосовал
2: за противника. Вау, вот это по-мужицки, вот это молодец.
1: Ну, а напомню я, что мы боремся за крутой мерч от Радио НС.
2: Да, ну и голосовалочку, наверное, уже надо останавливать все-таки.
1: Да, останавливаем, и прямо сейчас узнаем, кому же достанется этот подарочек.
2: Тут и фанаты у ребят свои появились.
1: Да,
2: и все,
1: кстати.
2: Вот это вот. И, кстати, победитель обязательно должен записать кружочек в комментариях, потому что нас потом съедят, если вы этого не сделаете. Ну, так вот, ребят, сегодня со счетом 17-83 побеждает Вали из Алматы.
1: Вали, мы тебя поздравляем! Поздравляем!
2: Крутой мерч от Радио НС достается именно тебе.
1: Класс, ты счастлив?
4: Конечно. Вот вы только взяли.
2: Ну, получается, сегодня у тебя вообще суперудачный понедельник. Мало того, что это последний понедельник июня, так ты еще исполнил то, что давно хотел,
1: да.
2: Еще и выиграл. И теперь мерч достается именно тебе. А как его забрать, мы расскажем за эфиром.
1: Вали, мы от тебя ждем кружочка там же в комментариях, потому что нас, слушатели, сейчас за это заклюют.
2: Да, они уже начали, сказали, что не будет кружочка,
1: не будет голоса,
2: да, манипуляторы, вам привет отдельный большой.
1: Да, ну а Алиночке пожелаем хорошего дня. Алина, не расстраивайся, ты все равно молодец.
2: И настроение у тебя классное и заразительное.
1: Да. Все, хорошего дня вам желаем и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
0: Сейчас спою.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: В 8 утра в Казахстане утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, ребятки, 2 часа эфирного времени у нас с вами впереди. Много всего интересного будет. И в самое ближайшее время мы продолжим тему музыки. Я расскажу о том, какой же стала поп-музыка в последнее время, в последние десятилетия по исследованиям каких-то там ученых.
2: Прикольно. А также в этом часе мы с вами обязательно послушаем «Код судьбы» от Джазира Сербаевой. Не пропустите. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, о месте, в которое вы никогда больше не хотите вернуться. И почему, тоже расскажите.
3: Ну, а также в этом часе мы еще обязательно сыграем в игру «Питстоп», где кто-то из вас может выиграть 20 литров бензина.
2: Ну, а в следующем часе кто-то из вас может выиграть 25 тысяч тенге, взломав наш банкомат. Поэтому будьте с нами.
3: Ну, а также заглядывайте прямо сейчас на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС, потому что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть.
4: Шоу «Беш» на Радио НС.

что хочется выйти из дома и уехать случайно на море вместе с Шоу Беш.

0: 8:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Угу. И, значит, вот что стало известно.
1: Так.
0: Статисты сказали, что изменение текстов песен за последние десятилетия говорит о заметных социальных сдвигах. Общество фокусируется на мрачных и напряженных темах. Угу. И, следовательно, поп-музыка стала более негативной и бунтующей, представляешь? Угу. За последние 6 десятилетий тексты популярных песен, они, ну вот, на самом деле как-то очень сильно изменились. И оказывается, есть даже ученые, которые занимаются проверкой этого всего.
1: Ух ты.
0: Вот. И говорят, что текстов с положительным смыслом реально за этот период стало сильно меньше. Исследователи проанализировали 2 коллекции песен. И первая включала в себя свыше 377 тысяч англоязычных композиций, выпущенных в период с 1960 года по 2010. Там очень много всяких разных исполнителей. Но, в общем, лучшие треки по версии Billboard, их сравнили исследователи, и общий каталог показал, что все-таки это какие-то страдающие такие песни. Ну, вот ты сама замечала, да, что в каждой песне у нас сейчас практически все плохо, на любовь, боль.
1: Вообще страшно, больно там слушать.
0: Ну, короче, в общем, все это генерировали через специальную программу, и аналитики говорят, что если так пойдет и дальше, то эмоциональный тон, в принципе, у всех людей очень сильно еще и понизится.
1: Так.
0: Поэтому, уважаемые наши артисты, вы там как-нибудь соберитесь, давайте о чем-нибудь хорошем мы с вами будем петь, слушать и восславлять вас за это.
1: Например, какие-нибудь песни такие, как... Какие?
0: Солнышко в руках и венок из звезд в небе.
1: Да, вот такие.
2: На радио НС. Подпишись на радио НС. Найди радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм и будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС. It's Friday,

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня 29 июня 2026 год. Понедельник. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет Жазира Сербаева, наш эксперт-нумеролог. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 29 июня, понедельник. Мы подходим к завершающей и очень сильной точке июня – полнолунию в Козероге. За день до полнолуния энергия обычно достигает максимального накопления. Многие могут ощущать повышенную эмоциональность, внутреннее напряжение, желание все успеть или взять ситуацию под контроль. В такие дни важно относиться бережно к себе, не перегружаться, соблюдать режим, давать телу отдых. Особенно внимательным стоит быть людям, чувствительным к изменениям природных ритмов, могут ощущаться перепады энергии, сложности со сном, напряжение, а также скачки давления. В отношениях старайтесь не принимать решения на пике эмоций. Полнолуние часто подсвечивает то, что уже давно требовало внимания. Совет дня – замедлиться, навести порядок в мыслях и завершить то, что важно завершить спокойно. Желаю вам гармонии и внутреннего равновесия.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Но мы продолжаем. И впереди любимая наша рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем места, в которые никогда бы мы не хотели вернуться и почему.
0: Кто рассказать?
3: Ну, давай.
0: Ну, да. Я уж тебе говорила, как-то я тебе два раза рассказывала эту историю о том, как меня девчонки в школе, еще когда я училась в Астане, меня повели в парк аттракционов и посадили меня в зубр. Ага. Это ужас. Я там так орала, я там кричала, что я в суд подам, если вы сейчас не остановите этот аттракцион. В общем, зубр ни ногой, никогда, never.
3: Но для тех, кто не знает, что такое зубр, расскажи, что это за аттракцион.
0: Ну, короче, садишься, он как корабль вот так вот катает туда-сюда. И максимальная высота находится выше вот этой вот крепления, на котором держится вот этот вот самый ужасный зубр. И мы как раз-таки сели на самый край, и он вообще не пристегиваешься там. Просто на добром слове, на честном
3: слове. Ну, там железочка сидишь. Тебя поджимает, наверное.
0: Ну, чуть-чуть, да.
3: Ну, вот. Ну, вот такой аттракцион в парке Горького в Алматы называется «Пират», например.
0: «Пират», а в Астане он тогда «Зубр» называл.
3: Имейте в виду, что Лимбимурзину красть и сажать на пирата нельзя.
0: Суд подам.
3: Да, она вам там устроит, Кузькину мать. Поэтому поаккуратнее с такими шуточками. Друзья, ну и вы рассказывайте, в какое место вы ни за что бы никогда не вернулись и почему.
0: Да, 8775-106-2011 на WhatsApp номер.

0: Не хабар.
1: 8:25 в Казахстане. Сейчас будем слушать ваши голосовые сообщения. Если у вас возникнут какие-то мысли, вы захотите им поделиться, то, пожалуйста, welcome, присылайте голосовой. Голосовые по номеру 775-106-2011.
2: Сегодня мы обсуждаем места, в которые вы не хотели бы никогда вернуться и почему.
1: Угу, погнали, первый голос.
3: Привет, Радио Нес, привет, Шоу-Биш, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
2: Доброе утро.
3: Место, в которое бы я никогда не захотел вернуться, это в свой колледж, где я учился на техника-программиста. А почему? Ну, потому что, не знаю, не нравился мне этот колледж вообще, как бы, брат там старше учился, двоюродный, и поэтому иди с ним, будешь как бы с ним. Я не хотел на эту вообще учиться на эту профессию, как бы принудительно, в порядке заставили учиться на это все.
2: Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Ну, хороший. Не хочешь, не возвращайся в это место. Вот. Мы тебе с женой разрешаем.
1: Да. Идем дальше.
4: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна. Как вы? Больше никогда. Вы слышите, никогда я не поеду на Алаколь своим.
1: А что такое?
4: То есть на машине своей.
2: Че?
4: Доверился я однажды жене поехать на Алаколь выбрать зону отдыха. Ну, она выбрала. Есть база, ну, место, Ахчи называется.
2: Ну,
4: она
2: да.
4: До туда только 700 километров. В принципе, нормально. Думал, попробую я вдаль поехать на своей машине. В итоге мы приехали, подъезжаем к Ахчи. Она говорит, куда поворачиваешь? Я говорю, а что? Она мне геолокацию показывает. А там, оказывается, надо еще Алаколь объехать и заехать с задней части. Со стороны Семея, Ускемена.
2: Да. Это уже не Ахчи.
4: Это получается, еще добавляется 190 километров, почти 200 километров.
2: Я
4: сказал, больше не поедем в этот Алаколь. И все, с того момента, кто бы мне не сказал, поехали в Алаколь. Я говорю, нет, ни в коем случае, никогда.
1: А лучше полететь. И полететь на Балхаш.
2: Ну, или так, на Алаколь, кстати, самолетики вроде тоже летают. Не, на самом деле на Алаколе прикольно. Именно дорога на Алаколь после реставрации, она мне прям нравится.
1: Лучше стало?
2: Сильно лучше. Там прям трасса полноценная по сравнению с тем, что там было. Это прям вообще небо и земля.
1: Поэтому я представляю сейчас.
2: Одно удовольствие. Только там гаишники, ай-яй-яй, так делают. Да? Там разметки такие не очень хорошие. Вот. Ну, ты соберись, короче.
1: И слушатель даст такой, не уговорили, не поеду, никогда, never.
2: У него, наверное, просто Rolls Maybach X5, скорее всего. Вот поэтому он не хочет туда ехать.
1: Отлично, идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения.
2: Доброе утро, Валентин.
1: Доброе утро.
5: Вы знаете, я бы, наверное, никогда не вернулся в армию.
2: Mm-hmm.
5: Почему? Потому что я считаю, год из жизни выпал. Я, наверное, отношусь к той категории людей, которые не жалеют, что они сходили в армию.
2: Так.
5: Но идти туда повторно, даже за деньги, если бы мне платили, я бы, наверное, не пошел. Ну, это примерно то же самое, что вы бы работали на радио, сидели на диванчике и при этом молчали.
2: А
5: как-то так.
1: Это же мечта, а не работа. Нет, шутим.
2: Слушай, ну давай честно, да, мы с тобой молчать не сможем. Ну, 10 минут помолчим в лучшем случае. И все.
1: И больше нет.
2: Да, и больше не сможем.
1: Вот, в армию не надо возвращаться, и на Алаколь не надо возвращаться, и куда там в колледж не надо возвращаться. Мы вам разрешаем.
2: Мы вам разрешаем официально, но не разрешаем не присылать нам голосовые. Поэтому присылайте их, будем слушать в них хабаре по номеру 775-106-2011.
1: Да, в следующем часе обязательно послушаем.
0: Не хабар.
2: Кстати, у нас есть 20 литров бензина, и скоро расскажем, как их можно забрать.

0: 20 литров бензина во все времена были, ну, прям таки не лишними, мне кажется, даже тем людям, у которых нет машины, потому что они всегда могут заправить кого-то и отправиться, простите уж, кайфовать.
1: Да.
0: В понедельник это звучит особенно странно, но есть люди, которые отдыхают в понедельник.
1: Заманчиво звучит, заманчиво.
0: Да, вот. Ну, и есть у нас 20 литров бензина, собственно, налетайте.
1: Да, впереди игра «Пит-стоп», и нам нужны два участника. Ждем ваши заявки по номеру 775-106-0011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Тосанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: 20 литров бензина каждый день мы разыгрываем в игре «Пит-стоп», и борются у нас за это два участника.
3: Давайте с ними знакомиться. Это Далиль из Риддера. Далиль, доброе утро.
2: Доброе утро, Далиль.
4: Доброе утро.
3: И Герман из Петропавловска. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Парни, знаете, что стало интересно, как у вас там с погодой? В Риддере как дела?
4: В Риддере жара 25-30 градусов.
3: Так, Герман, а у вас?
5: Ну, похвастаться жарой не можем. Дождик шел утром.
3: Вот. А что-то да.
5: Мне в
3: Петропавловск, пожалуйста. Так, два билета.
2: Бимурзи, ну, пожалуйста, в Петропавловск, да, а мне куда-нибудь пожарче, чем в Риддер. Ну, хотя Риддер тоже классно, там говорят, еще воздух хороший. Вот, ну, мне, в общем, в жару.
3: В жару.
2: Но мечты мечтами, ребят, нам надо играть с вами в пит-стоп.
3: Да. И у нас есть для вас, парни, три вопроса. Все они числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет у нас 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Ребятки, сегодня, как и всегда, с утра пораньше открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Петропавловска в Актобе. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Далиль, как ты думаешь?
4: 1800.
2: Ответ принят. Если у тебя громкая связь включена, пожалуйста, отключи. Герман, твой ответ?
5: Ну, пусть будет 1200.
2: 1200. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Итак, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, если мы захотим поехать на такси, сколько будет стоить наша поездка из Петропавловска в Актобе, получается, на Яндекс.Такси? Герман, за сколько мы поедем?
5: Ну, 60, наверное.
3: 60 тысяч. Ответ твой принят. Далиль?
4: 85.
3: Ответы приняты. Идем дальше.
2: Ребятки, ну мы с вами добрались до Актобе, и нам первым делом, конечно же, нужно включить волну Радио НС. Подскажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Актобе? Угу. Далиль, как ты думаешь?
4: 102.5.
2: 102.5. Ответ принят. Герман, твой ответ?
5: 103.5.
2: 103.5. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Мальчики, на самом деле, если мы с вами на машине едем из Петропавловска в Актобе, нам нужно преодолеть, согласно Яндекс.Картам, 1290 километров. И здесь Герман оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя. Второй вопрос звучал так. Сколько стоит поездка на Яндекс.Такси из Петропавловска в Актобе? Правильный ответ. 321 390 тенге. Здесь у нас Далиль был ближе.
2: Вау, 1-1, парни. Ну что ж, напряженный момент, решающий третий вопрос. И там мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Актобе. Правильный ответ – 103.8. И здесь Герман оказался ближе. И со счетом 2-1 бензин сегодня отправляется в Петропавловск.
3: А давай я возьму твои 20 литров бензина и поеду сама тебе, привезу их в Петропавловск. Как раз покайфую под дождем.
2: Герман так зловеще засмеялся. Наивная
5: лудатинская. Нет, так тоже пойдет.
2: Пойдет все так. Пойдет, ты слышала, Бимурина, пойдет.
3: Мне тоже пойдет.
2: Я бы как блондинка в этот момент обиделась.
3: Хорошо, что я не блондинка. Поздравляем тебя, Герман. Обязательно за эфиром тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. И Далиль такой, ну ладно, поговорите без меня.
2: Далиль, ты не расстраивайся. Хорошего тебе дня, хорошего настроения. Отправляй нам свои заявки еще.
3: Далиль, хорошего дня тебе желаем. Ну и, конечно же, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Утро в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, часок у нас с вами еще есть. Впереди много всего интересного. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто сладко проспал его в 7 часов утра. Не пропустите.
3: Ай-яй-яй. А также в этом часе продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Ну что-то вы молчите пока. Если вы не знаете номер, вот, пожалуйста, записывайте 8-7-7-5-106-00-11. И, друзья, расскажите о месте, в которое вы никогда больше не хотите вернуться. И почему?
4: Не молчите на нас, пожалуйста, а то мы будем обиженки.
3: Слишком громко вы молчите.
4: Да, слишком громко. Но зато мы не обижены на то, что в нашем банкомате копятся денежки, и сейчас там уже лежит 25 тысяч тенге. Но, возможно, кто-то из вас сегодня сможет у нас их унести, и все это в игре «Большой куш».
3: Да, а также не забывайте, друзья, о том, что у нас идет прямая трансляция прямо со студии Радио НС на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Машем вам, друзья.
4: Мы еще не целовались.
3: Давай поцелуемся. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
0: На Радио НС.

0: 9.09 в Казахстане, на календаре 29 июня, понедельник, и прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
1: Может, ты сама все прочитаешь таким голосочком?
0: Не, я могу.
1: Надо.
2: Мой смех все палит, понимаешь? Мне всегда говорят, ты кто из вот этих двух миленьких? Я говорю, я та, которая громко ржет всегда.
1: Классно же, мне нравится.
2: Доброе утро.
1: Итак, овны, сегодня вы можете заметить, что некоторые ответы приходят не в момент поиска, а когда внимание занято совсем другим.
0: Тельцы, день даст повод пересмотреть что-то знакомое и увидеть в этом больше глубины, чем раньше.
1: Близнецы, сегодня особенный интерес вызовет человек, который не старается вам понравиться.
0: Раки, день может показать, как сильно меняется жизнь, когда перестаешь удерживать то, что уже хочет уйти.
1: Львы, сегодня приятно удивит ощущение, что мир прекрасно движется без вашего постоянного участия.
0: Девы, сегодня вы можете неожиданно почувствовать вкус к тому, что раньше казалось слишком простым, чтобы всерьез это замечать.
1: Весы, вас может зацепить красота момента, который никто, кроме вас, даже не заметит.
0: Скорпионы, сегодня полезно позволить себе не доводить все до финальной точки, незавершенность тоже может быть ценной.
1: Стрельцы, день подбросит повод попробовать что-то без привычного вопроса: а зачем мне это?
0: Козероги, сегодня может стать ясно, что некоторые ваши внутренние правила давно потеряли актуальность.
1: Водолеи, одна случайная пауза или остановка способна дать больше, чем целый день в привычном ритме.
0: И специально для тебя, рыбы, сегодня хорошее случится там, где вы перестанете ждать идеального совпадения обстоятельств.
3: На радио МС.

0: прям выдающегося рассказать о школе. Угу. Да, училась я неплохо в целом. Были и двойки, и пятерки, и всякое вот это вот. Обычная такая школьная жизнь, но я не могу сказать, что прям меня туда тянет. Угу. Ну, типа, если в садик хотя бы я нахожу плюс в том, что там спать
1: поспать
0: можно было
1: есть,
0: да, то в школе такого как бы не было.
1: Слушай,
0: ну, и поэтому...
1: а если тебя пригласят на 20-летие окончания школы?
0: Нет, с одноклассниками-то я встречусь. Они половина из них прекрасные люди.
1: То есть к одноклассникам вопросов нет?
0: Нет, к ним вообще вопросов нет. А именно вот атмосфера, вот это место, я бы не хотела вернуться в школу, тем более, что периодически как бы я на самом деле в школу-то захожу, когда моя дочь там,
1: да.
0: И я это все вижу.
1: Ага.
0: Ну, в общем, наверное, все-таки я остановлюсь на школе, ну и, может быть, на универе. В универ тоже не хочу. Я все равно прогуливала.
1: И дети сейчас, которые на каникулах, и мы тоже не хотим возвращаться в школу.
0: Ноль осуждения, детки мои, ноль осуждения, прекрасно вас понимаю.
1: Да, ну а вы, друзья, что у вас связано? Какие истории вы можете рассказать? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Впереди Нехабар, будем слушать.
2: Шоу на радио МС.

0: Ты живешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают нам на WhatsApp.
3: Давай, мы сегодня говорим о том, куда не хотели бы никогда больше возвращаться, что это за места и почему.
2: Угу, погнали, первое голосовое.
4: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
3: Привет.
4: Всем отличного настроения.
2: Доброе утро.
4: И отличной недели.
2: Спасибо.
4: Ну, а я бы не хотела бы возвращаться на операционный стол, так как мне в студенчестве не очень прооперировали аппендицит.
2: Так.
4: Потом была операция на сердце, а потом было кесарево сечение. Больше не хочу.
3: Больше
4: всем пока-пока.
3: Не надо, Сельчика. Береги себя, пожалуйста, моя хорошая. Не надо, правда, туда возвращаться.
2: Не более. Идем дальше.
5: Доброе утро, радио НС, девочки, Казахстан.
3: Доброе утро. Доброе утро.
5: Я не хочу вернуться в роддом. Я там уже была три раза, все, хватит. Больше не хочу. Никогда, ни за что и ни за какие деньги.
2: Ноль осуждения.
3: Да, мы с Лимой на двоих три раза тоже были в роддоме. Ноль осуждения, мы тебя понимаем.
2: Да-да-да.
3: Поймут только те, кто там были. И, ну, видимо, последнего ребенка недавно родила.
2: Наверное. Идем дальше.
6: Доброе утро, радио НС. Доброе утро, девочки.
2: Доброе утро.
6: Я когда посещаю стоматолога,
3: так,
6: после лечения своих зубов,
2: так,
6: я тогда больше

0: возвращаться не хочу.
1: Ну, по крайней мере, в ближайший год туда возвращаться не стоит, потому что все деньги ты уже потратил.
2: Ну, скорее всего, да. Mm-hmm. Я, правда, не боюсь стоматологов, я ровно к этому, но вот к тому, что денег приходится там оставлять нормально так.
1: Приличненькую сумму. Да. Идем дальше.
3: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, Казахстан. А я, наверное, уже не вернусь в свой маленький город, когда я переехала 6 лет назад. Город, я не буду говорить название, развивается сейчас, хороший город, да. Все хорошо, но просто он свою роль для меня отыграл и уже даже не тянет туда-обратно. Вот как-то так.
1: Не, ну вы, хорошо. Вы должны были, мне кажется, сказать, что это за город.
2: Почему?
1: Чтобы мы тоже туда не возвращались. Мало ли.
2: Так вот она, видишь, говорит, что в ее жизни этот город отыграл.
1: Ну, может быть, нас тоже это коснется.
2: А может быть, в нашей жизни наоборот. И все будет по-другому, если мы туда приедем. Вдруг это поле чудес какое-то.
1: Интересно, вот. Да. Назовите просто на всякий случай город.
2: Напишите нам текстом, мы не расскажем.
1: Да, идем дальше.
4: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, страна. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего понедельничного настроения.
2: Доброе утро, Никитки.
4: В какое бы место я бы не вернулся?
2: В какое?
4: У нас в Шымкенте есть речка, называется Сырдария. Когда мы раньше туда ходили, думали, что ой, классно, там водичка классная. Но ночью там невозможно остаться. Там столько комаров много, шакалов много. И там такое место опасное, что вообще мне там не понравилось. И мы больше туда не будем ездить. Сырдария – это хорошая речка, но мы больше туда не поедем.
2: А можно
4: всем
2: же
4: желаю хорошего настроения.
2: Никит, можно же без ночевки поехать, прекрасно днем провести время, и все, и никто тебя не тронет.
1: А я слышала только чик-чирик, чик-чирик, прелесть какая.
2: Ты то есть Никиту вообще не слушала, да?
1: Вообще не слушала.
2: Ну, девочки такие, девочки, да. Ну и было у нас там еще одно сообщение. Я долго уговаривала автора этого сообщения записать голосовое. Она говорит, не могу, голос потеряла после выходных.
1: В Балхаше!
2: В Балхаше. Она, походу, с Лимой тусила, просто Бимурзина что-то до конца не рассказывает. Ну, короче, да. В общем, она говорит, что после выходных не хочет возвращаться на работу.
1: Да.
2: Вот. Ну, в принципе, я думаю, полстраны в этом плане Юль нашу поддержит.
1: Так, все, по-моему, да?
2: Да, все. К этому часу.
1: Нам написали название города, но мы не скажем.
2: Да, мы же обещали не говорить. Я там вот так сделала.
1: Вот такие сегодня были голосовые сообщения в эфире Радио НС. Всем спасибо за участие. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Нехабар, родной. А ты же видишь, нехабар.
1: Ну, а впереди мы вам, друзья, расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 25 000 тенге.

0: тысяч тенге, друзья, мы с вами накопили в нашем банкомате на сегодняшний день, и мне кажется, уже пора взламывать.
1: Попытайте свою удачу обязательно сегодня в игре «Большой куш», а для этого вам нужно отправить заявку в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». На радио МС.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: повторим, нам все сначала повторим. О, как мне быть?
1: 5, 4, 3, 2, 1. Большой куш активирован.
2: 25 тысяч тенге мы накопили на сегодняшний день в нашем банкомате. Прям горжусь нами, девочки-мальчики.
3: Но, возможно, сегодня эти денежки от нас унесет Аслан из Уральска. Аслан, доброе утро.
2: Аслан, привет.
4: Доброе утро. Всем доброе утро.
2: Если ты унесешь, мы тобой будем гордиться, Асланчик.
3: А если ты унесешь, ты куда?
4: Да там, там особо так нанести нечего, немного.
3: Ой, вот эти богатые запросы на мажорском что-то. Ну ладно,
4: Я вообще отправлял, когда по 200 было. Вот это самый азарт, попасть и выиграть.
3: Ну, как знаешь, говорят наши многие слушатели, главное участие, а не победа. Вот.
4: Но,
3: то, что, тот факт, то, что тебя уже выбрал сегодня наш рандом, это уже является показателем. Ну, а мы зададим тебе 3 вопроса с 3 вариантами ответов. И если ты правильно ответишь на все вопросы, значит, этот куш будет твоим.
2: Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
1: Первая цифра.
3: Аслан, мы начинаем взлом банкомата, и давай вспомним, какие праздники у нас были в прошлые выходные. К примеру, в субботу 27 июня был день рождения банкомата. Скажи, пожалуйста, в какой стране появился первый в мире банкомат? Варианты ответов. США, Великобритания или Германия, как ты думаешь?
4: Великобритания, думаю.
3: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
1: Вторая цифра.
2: Аслан, продолжаем взлом банкомата. Ну, а в воскресенье в Казахстане отметили День работников средств массовой информации. Поздравляем всех своих коллег. Да. И вопрос. Скажи, пожалуйста, как называлась первая общенациональная казахская газета начала 20 века? Варианты ответов. Первое – «Казах». Второе – «Егемен». Ага. «Егемен Казахстан». И третье – «Жасалаш». Как ты думаешь?
4: Ну, так, «Казах». Пусть будет «Казах».
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
1: Третья цифра.
3: Аслан, также вчера был отмечен день математического числа «Тау». Скажи, пожалуйста, чему равно число «Тау»? Варианты ответов. 3,14, 9,42 или 6,28. Как ты думаешь?
4: Цифра 3, 6,28.
3: Цифра номер 3 принята, и код со Асланом из Уральска получился 2-1-3.
2: В нашем банкомате 25 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
3: Чтобы ты понимал, я стоя тебе аплодирую.
2: Вот
3: молодец.
2: Это да! У тебя получилось взломать наш банкомат,
4: спасибо.
2: И ты забираешь целых 25 тысяч
3: тенге. Да что там банкомат? У него получилось Ксению Панченко со стула во время эфира поднять. Это прям... Я прям
4: спасибо.
3: Шокирована. Ты очень красиво, очень четко отыграл. Давно
2: Магиош.
3: Мы не видели такой игры. Реально.
2: Магиош.
3: Я теперь понимаю, почему он на 200 тысяч заявки отправлял.
2: Да, конечно, да, да.
3: Он просто очень
4: конечно,
3: умный.
4: Конечно.
2: Не, ну слушай, ты же так смотрел. Ну фу, 25 тысяч никому не нужны. Может, они тебе реально не нужны?
4: Когда банкомат взламывали на 5 тысяч, я уже не слушаю ваше радио. А когда код скопится, я каждое утро слушаю.
2: Меркантильный получается.
3: Ай-яй-яй, какой ты Аслан.
4: Я чисто азартный. Азартный. Вот это вот мне надо взломать, вот это вот.
2: Слушай, а кто ты по знаку зодиака?
4: Хочу выиграть. Телец.
3: Знаем мы таких.
2: Мы тебя аплодируем в любом случае, ты молодец.
3: Очень круто, правда.
4: Спасибо.
3: Классная игра, спасибо тебе за нее, за эфиром.
4: Теперь, когда будет сейчас вот обратно набежит, я тогда буду заявки отправлять еще.
2: Ну ты слушать не прекращай, самое главное.
3: Да, слушать не переставай, потому что мы в тебя верим, и мы тобой гордимся. Ну а за эфиром мы тебе расскажем, как ты получишь свои денежки.
2: Да, ну и своим выигрышем Аслан взламывает наш банкомат и оставляет там всего лишь 5000 тенге. Завтра играем в 9:40.
5: Большой куш на радио НС.

0: 9:49 в Казахстане. Это говорит о том, что нам с вами уже пора прощаться, но ненадолго, друзья.
1: Мы прощаемся всего лишь до завтра, а сегодня, мне кажется, мы даже перевыполнили план.
0: Over.
1: Мы с вами разыграли абсолютно все подарки, которые на сегодняшний день у нас были.
0: Mm-hmm.
1: Мы
0: разгромили просто все подарки.
1: Ухохотались и в эфире, и за эфиром, и ухохочемся мы вам еще обещаем, поэтому вы тоже давайте хохотите, несмотря на понедельник. Это последний июньский понедельник, месяц лета мы с вами уже пропели, как те самые стрекозки, вот, поэтому остается у нас впереди два, и,
0: нормально.
1: Надо соответствовать.
0: Нормально.
1: Да, соответствовать.
0: Хорошего, легкого вам понедельника желаем, и прощаемся с вами до завтра в 7 часов утра здесь на Радио НС. Встречаемся.
1: Ну, а сегодня для вас старались Лимби Морзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: «Грязные мысли». Если вы нашли вторую половинку и надумали жениться, сразу ищите вторую работу.
1: Жернова. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в «Каспий магазин». Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. «Каспий магазин».
2: НС радиосында жарнама. 356

0: открывая футбольную Америку.
1: Лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил уже 6-й мяч на этом мундиале. Отличился он в заключительном матче группового турнира против Иордании. Аргентинцы взяли вверх 3-1. Месси, забив со штрафного за 10 минут до финального свистка, стал 5-м игроком в истории чемпионатов мира, кто завершил групповой этап с 6 голами. На первом этапе соревнований больше забивали только венгер Шандер Кочеш. В 1954 году 7 мячей. И столько же раз отличился представитель Германии Герт Мюллер в 1970 году. Ну а футболисты Аргентины заняли первое место в квартете и сыграют теперь в 1/16 финала с Кабо-Верде.
0: Круги по воде.
1: В этой четверке команд вслед за аргентинцами финишировали футболисты Австрии, которые спасли матч с Алжиром в конце встречи. На 6-й компенсированной минуте австрийцы счет сравняли, сыграли в ничью со счетом 3-3 и опередили Алжир в таблице только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В 1/16 финала соперник у Австрии не кто-нибудь, а Испания. Команда Алжира также вышла в плей-офф и встретится со Швейцарией.
0: Против течения.
1: Еще один представитель Африки, сборная Демократической Республики Конго, уверенно обыграла со счетом 3-1 Узбекистан, заняла 3-е место в группе и вышла в 1/16 финала на Англию. Родоначальникам футбола придется непросто, а лидирующие в этой пульке Колумбия и Португалия сыграли 0-0. В итоге по дополнительным показателям колумбийцы заняли 1-е место и проведут матч в плей-офф с Ганой, а у Португалии соперник теперь Хорватия.
0: Попутного ветра.
1: Напомним, что хорваты начинали чемпионат мира с проигрыша 2-4 англичанам, но в заключительном туре в группе смогли добиться успеха в матче как раз с Ганой 2-1, заняли 2-е место в группе, а Гана осталась на 3-й строчке. Что касается англичан, то за ними 1-е место в группе, они обыграли со счетом 2-0 Панаму, один из мячей на счету Харри Кейна, который стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю выступления англичан на мундиалях. Теперь Кейн входит в десятку лучших бомбардиров всех чемпионатов мира.
0: Плавали знаем.
1: Тем временем уже матчи 1/16 финала стартовали. Первыми вышли на поле футболисты сборных ЮАР и Канады. Канадцы выиграли со счетом 1-0 и впервые в истории вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Этот единственный мяч забил во втором тайме в компенсированное время Стефан Эуштакио. Это первый гол его на чемпионате и такой важный. Это были некоторые итоги 18-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Kardashian.
1: En sin kalopturada. Música para la gandía.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась,
2: любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Вики. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем огромный привет! На календаре понедельник, 29 июня. Новая неделя только набирает обороты, а мы уже готовы сделать ее чуточку ярче и душевнее. На часах 15.00, значит, на волне радио НС открывается программа «Лайв-чат». Место, где самые обычные сообщения превращаются в приятные моменты. Передавайте приветы родным, друзьям, коллегам, поздравляйте близких или просто поделитесь хорошим настроением. Иногда несколько теплых слов достаточно, чтобы у человека улыбка появилась сама по себе. Ну, знаете сами, наш WhatsApp остается неизменным. 775-106-2011. Пишите. Ну, а я, Тамерлан Исмаилов, с удовольствием озвучу ваши сообщения в прямом эфире. Ну что ж, друзья, начинаем эту неделю правильно, с хорошей музыки, теплых слов и отличного настроения. Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp. 8-775-10-60-0-11.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, погнали с первого выхода в рамках программы приветов и поздравлений. Лайв-чат собрал несколько прекрасных сообщений, и погнали их читать. Здравствуйте, передайте привет и хорошего дня моей любимой маме Аиде. От LDR пришло сообщение и, знаете, иногда самый лучший подарок это просто напомнить маме, как сильно ее любят. И Аиде хочется пожелать прекрасного дня, отличного настроения, пусть этот привет станет еще одной причиной для улыбки. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, помни, как бы далеко ты ни был, моя любовь всегда рядом с тобой. Пусть она согревает тебя и придает сил. Очень скучаю и крепко обнимаю. Твоя мама Олеся. Уже во второй раз. А мамина любовь, пожалуй, единственная, которая не знает ни расстояний, ни границ. Пусть эти слова обязательно долетят до Владимира и станут для него еще одним поводом улыбнуться. Добрый день, радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Лерочка спит, нагулялась уже. Вчера ездила на спартакиаду с Тамерланом и дядей Саматом. Лера получила столько впечатлений, покаталась на велосипеде, познакомилась с велосипедистами, забрала все медали, насобирала бабушке полевых цветов. Тамерлан с командой заняли второе место. Лера оказывается такой коммуникабельный ребенок, со всеми подружилась, глазки построила, никого и ничего не боится. Это, видимо, она в тебя. Все передают привет, любим, скучаем и обнимаем. А ты жди меня завтра. Прям чувствуется, что выходные прошли максимально насыщенно. Лера, кажется, успела стать настоящей звездой, а и с велосипедистами познакомилась, и медали собрала, и бабушке букет приготовила. Тамерлану, моему тезке, получается, пламенный привет отдельный хочется пожелать, и еще раз поздравляю с победой. Добрый день, радио НС, передайте привет моему любимому супругу Али. Жаном, как твои дела и здоровье? У нас же все хорошо, я дома. Очень соскучилась по тебе, радует, что ты завтра позвонишь, и я услышу твой голос. Надеюсь, ты меня завтра обрадуешь. Хочу скорее уже приехать к тебе и люблю тебя очень. Обнимаю крепко и целую. Твоя девочка Аира. Иногда один завтрашний звонок ждешь сильнее, чем любой праздник. Пусть ожидание пролетит незаметно, разговор подарит только хорошие новости, а встреча станет еще на один день ближе. Друзья, на этом пока что все. Первый выход в рамках программы «Лайв-чат» подошел своему логическому концу. Совсем скоро снова вернусь в эфир с новой порцией ваших приветов, поздравлений, самых искренних слов. Так что далеко не уходите, впереди еще много хорошей музыки и, конечно, продолжение нашего общения на волне радио НС.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Радио НС. Лайфчат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». Новые сообщения имеются. Ну что же, идем дальше, как говорится. Привет, радио НС. Спасибо, что вы есть. И хочу передать пламенный привет брату Чине. Держись, родной, к тебе скоро второго приедет Нарго. Завтра приедет подарок к тебе в виде вкусняшек. Ну а сегодня в виде денег будут у тебя. Тебя все любят, ждут, крепись, стараемся. Здесь тебя никто не бросит. Жди, брат, твое письмо я получил и услышал. Что-нибудь порешаем у мамы, все хорошо. Не переживай, с любовью, Даник, брат. Ну и настоящий братский выпуск новостей получился. Тут и хорошие вести из дома, и подарок уже в пути, и вкусняшки не за горами. В общем, Чина, похоже, вас очень ждут и готовятся к встрече основательно. Дорогой радио НС, прошу вас поздравить с днем рождения самую прекрасную, добрую, любящую, красивую, обаятельную женщину на свете, Климову Наталью. И хочу пожелать ей здоровья, успехов, улыбок. Оставайся всегда такой же красивой и жизнерадостной. Мы тебя очень любим и дорожим. От сына Евгения и мужа тоже Евгения. Сегодня все самые теплые слова для именинницы. Наталью поздравляю. Сразу самые близкие люди, а это, пожалуй, лучший подарок. Пусть впереди будет много счастливых дней, семейного уюта и поводов для улыбок. С днем рождения! Здравствуйте, хочу передать привет и хорошего дня всей Алмате, особенно моему брату Дауту и сестренке Касиет и братишке Акниет. Касиет и Акниет в гостях в Казахстане. Всем хорошего настроения. Ну, привет по-настоящему масштабу. Получился. Сегодня на волне радио НС. Большой салам всей Алматы, особенно лучи хорошего настроения. Отправляются еще раз Дауту, Касиет и Акниет. Пусть гости увезут с собой самые яркие впечатления о нашей стране. Добрый день, передаю привет мужу Шукану. Жду с нетерпением поездку в Боровое и Батуми. Люблю, супруга Динара подписалась. Ну, кажется, впереди уже строятся отличные планы. Боровое, Батуми и долгожданное совместное путешествие. Есть ради чего считать дни. Пусть все обязательно получится и именно так, как было задумано. Своему мужу Климову Евгению передаю пламенный приветик. Ты знаешь, что бы ни случилось и как бы долго ни длилась наша разлука, я буду любить тебя всегда всем сердцем, телом и душой. И никогда не пожалею о том, что встретила и полюбила тебя. Милый, береги себя. Я очень жду, нежно целую, крепко обнимаю. Твой ангел-хранитель Ната. Ну что же, есть признания, которые звучат как настоящая клятва. Искренне, спокойно, но и от самого сердца. Простой рецепт. Пусть эти слова обязательно найдут своего адресата, а день, когда они прозвучат уже не по радио, а при личной встрече, наступит как можно скорее. Смотрим, друзья, на время. И да, не успеем следующее сообщение зачитать, но зато вот такая получилась у нас очередная страничка в программе «Лайв-чат». С приветом для целого города, теплыми семейными словами и признаниями, которые приятно слышать даже через радиоэфир. Но это еще далеко не все. Совсем скоро вновь встретимся в эфире радио НС. Ну а пока оставайтесь, впереди только хорошая музыка.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.
1: Да, друзья, именно этот номер WhatsApp необходимо вам запомнить, чтобы отправлять все ваши замечательные пламенные приветы и душевные сообщения. В конце этого выхода обязательно напомню его еще разок. До той же поры, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, большой привет моему любимому Асхату. Хочу, чтобы он знал, я очень сильно люблю его, скучаю и с нетерпением жду нашей встречи. Обнимаю, крепко-крепко, твоя Жанка подписалась. И иногда несколько простых слов, друзья, знаете, способны сказать намного больше длинных писем. Асхат, этот привет целиком пропитан любовью, ожиданием и желанием поскорее встретиться. Здравствуйте, передайте привет моему брату Мише от сестренки Алины. Люблю, обнимаю, любимка моя. Любимка мой, вот так. Братские и сестринские приветы всегда звучат по-особенному. Мише, крепкие объятия через радиоэфир и отличного настроения на весь день. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Арсению Никите. Скоро будем готовить плов тебе на завтра. Люблю, твоя жена, скучаю очень по тебе. Похоже, завтра у Никиты будет отличный повод поторопиться домой. И когда тебя ждут не только любимые люди, но еще и настоящий домашний плов, устоять, ну, невозможно. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет моему папе Агристко Андрею. Папа, я тебя очень люблю. Я была у мамы. У нее был день рождения. Я очень скучаю и очень жду тебя, твоя Дашуля. Ну, и за этим сообщением чувствуется целая семейная история. Ну, и, наверное, самое важное здесь – знать, что тебя любят, вспоминают и очень ждут. Здравствуйте, Радио НС. Хотел передать привет своей маме Гуле, тете Жене и двум племяшкам Айше и Айзадушке. Они сейчас сели на поезд с Павлодара домой в Алмату. Надеюсь, дорога удастся очень легко, жара не замучает. И еще раз захотелось сказать своей маме: «Ма, мы тебя очень сильно любим. Твой сын Алмаз и дочь Айбике». Пусть, ну что же, просто хочется пожелать, чтобы поезд пусть мчится легко, кондиционер работает исправно, а дорога пролетит быстрее хорошего фильма. Счастливого пути всей семье и только приятных впечатлений от этой поездки. И смотрим также... Нет, друзья, все-таки не успеем. Времени остается совсем немного, но впереди нас ожидает буквально еще пара выходов в программе LiveChat. Так что, если вы еще не успели передать привет, поздравить близких или сказать самые важные слова, то советую поторопиться. Жду ваши сообщения на наш WhatsApp 775-106-00-11. Каких-то 2-3 минутки буду собирать последние приветы. До той поры просто хочется сказать: услышимся.
0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: Вот, друзья, и полноценный финальный выход в рамках программы «Лайв-чат». Финальные сообщения собрал, можно смело стартовать, чтобы плавно и закончить. Здравствуйте, я хочу передать привет Даштамирову Роману от бабушки и дедушки. Ну, здесь так написано, друзья. Вот бабушки и дедушки от семьи Котвицких и семьи Богдан. Любим, скучаем и ждем. И сегодня прям очень много людей собралось в одном привете. Когда столько близких одновременно передают теплые слова, это уже не просто сообщение, настоящий семейный привет с большим запасом любви и заботы. Здравствуйте, радио НС. Хочу передать огромный привет моему другу Владимиру Прокопчуку из города Кустанай от его друга Баги. Ассаламу алейкум, родной, держись, все будет четко. Что тебе там наговорили, неправда, я за тебя до конца. Сам удивлен, что услышал это. Жду тебя, родной, крепко обнял всем, кто рядом с тобой. Ассаламу алейкум. Ну, настоящий мужской разговор, без лишних украшений, зато честно и по-братски, когда рядом есть друзья, которые готовы поддержать и словом, и делом. Это дорогого стоит. Владимиру большой салам алейкум и крепкого духа. Уважаемое радио, прошу вас передать привет сыночку Сейф Юрию. У нас все хорошо. Завтра дед приедет, подпись мама. Ну и самая приятная новость на сегодня, что завтра приезжает дед, значит, дома совсем скоро станет еще оживленнее. Да? Ну, конкретно, может, ошибаюсь насчет дома, но, тем не менее, у Юрия, возможно, будет завтра хорошее настроение. Так что вам, Юрий, пламенный привет еще раз хочется передать от родных и хорошего дня пожелать. Добрый день, радио НС. Огромный нежный привет самому лучшему и любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и отличного настроения. Мы всегда рядом, крепко обнимаем и любим, ждем, целуем с любовью, жена и дочь Златана. И знаете, есть приветы, в которых чувствуется настоящее семейное счастье. Саиду сегодня достается огромная порция любви, объятий и поцелуев. Ну и кажется, и хватит запасом до самой встречи. И так, что у нас еще имеется, друзья. Здравствуйте, уважаемое радио. Передайте привет Диме, чтоб не злился и спокойно работал дальше. Ну, надеюсь, так все и произойдет. Диме пламенный привет передали. И такие слова нравоучения, чтобы ни в коем случае не злился, а день его прошел максимально легко и плодотворно. Здравствуйте, Тамерлан, любимое радио НС. Я слышал ваш голос утром в пятницу, когда вы были в эфире. Хочу передать привет вам и радиоведущим утреннего эфира. Это Лиме и Ксении. Всегда слушаю только вас. А еще передаю пламенный привет своей мамочке. Мама, у нас все хорошо. Я тебя очень сильно люблю. Всем желаю хорошего настроения. Отправил сообщение Никита из города Шымкент. Ну что ж, Никита, спасибо большое за эти добрые слова, что следите. Да, действительно, я в пятницу утреннее шоу немножечко подменял местами, участвовал, так что имейте это в виду, мало ли, когда в следующий раз это может произойти. Вам пламенный привет также отправляем Никита и от вашего имени вашей прекрасной маме. Ну что ж, друзья, программа «Лайв-чат» на этом однозначно уже заканчивается. Всем спасибо за активный актив и участие. В следующем музыкальном мы услышимся. А кто еще не успел свой пламенный привет передать, завтрашним днем в 15.00, как всегда, этим делом мы успеем заняться.
0: «Лайв-чат». Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. «Лайв-чат». Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. «Лайв-чат».

Новый музыкальный час открывает композиция «Stars», они же звезды. Ну и, пожалуй, это одно из тех названий, которое сразу заставляет ненадолго поднять взгляд вверх. Ведь звезды хороши тем, что никуда не спешат. Они просто светят. Ну а мы в этой бесконечной суете иногда забываем хотя бы на минуту остановиться и заметить простые, но красивые вещи вокруг. Пусть до вечера, когда они появятся на небе, есть еще то самое время, зато прямо сейчас у нас есть отличный повод провести этот час в компании хорошей музыки, приятных мыслей и отличного настроения. Ну а то самое настроение продолжит создавать Ёлка со своим любимым многими треком «Провансом», ну и Бурито с треком «По волнам». Так что далеко не уходите, продолжаем вместе на волне радио NS.

0: пробок.
1: Друзья, 16 часов 17 минут. Необходимо поведать вам актуальную дорожную обстановку. Через часик вновь этим займемся. Ну а пока смотрим, что картинка не изменилась. И в Алматы, согласно Яндекс.Картам, 4 балла. Всего лишь местами затруднения. По Сайна со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Абая до улицы Жандосова. По Розубакиево в южном направлении ожидается затор от улицы Жамбыла до Тимирязева 15 минут. Ну и по проспекту Сейфу на юг почти 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Бугимбай-Батыра до Сатпаева. В Астане 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Абылайхана от улицы Булгамбаева до проезда под ЖД. Также ожидается затор по улице Сусамыр с Малахова от улицы Узен до Рахмжана Дюсимбаева. Ну и по остановке по проспекту Кабамбай-Батыра простоять придется от улицы Новый Аэропорт до остановки Авиатора. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: И знаете, иногда действительно полезные мысли надо считать хотя бы до 10, ну а лучше до тех самых 100. Особенно, когда день выдался насыщенным. Телефон не перестает звонить, а планы меняются быстрее, чем хотелось бы. Пара секунд, передышки, и уже совсем по-другому смотришь на происходящее. Ну а чтобы завтра не пришлось в спешке гадать, брать ли с собой зонт, легкую куртку или солнечные очки, предлагаю прямо сейчас заглянуть чуть вперед. Расскажу, какой будет погода в мегаполисах на завтрашний день.
1: Погода на радио NSM.
0: Согласно сервису Яндекс.Погода, завтра, 30 июня, в Астане ожидается облачный день с прояснениями и небольшой дождь с температурой плюс 26. В Алматы также прогнозируется облачная погода с дождем, уже с температурой плюс 28.
1: Погода. NS Радио Сында. Көңіл күйдің кез келген тұсы бар.

0: 16:47, друзья. Наш очередной музыкальный час уже плавно приближается к своему завершению. Время летит удивительно быстро, особенно когда оно проходит в хорошей компании и под любимые песни. Кстати, сегодня отмечается очень даже теплый праздник под названием День объятий. И, пожалуй, это одно из самых простых проявлений заботы, которое не требует ни повода, ни подарков, ни долгих слов. Иногда достаточно всего несколько секунд, чтобы обнять близкого человека и без единой фразы дать понять, что вы рядом. Так что, если сегодня появится возможность подарить кому-то объятия, обязательно воспользуйтесь ею. Хорошее настроение, как и музыка, имеет удивительное свойство передаваться другим. Ну а впереди нас ждет новый музыкальный час. Еще больше отличных композиций и хорошего настроения. Не переключайтесь.
1: МС-радиус.
2: Сіз білдіңіз бе? Орташа бұлттың салмағы шамамен 500 тонна. 80 білдің салмағы дәл осындай.
1: Жарнама.
3: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
1: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Группа «Градусы» открывает новый музыкальный час с треком «На ресницах». Есть песни, которые словно переносят в определенный момент жизни. Теплый летний вечер, прогулка без спешки, закат и ощущение, что впереди еще столько всего хорошего. Ну и, кстати, раз уж заговорили о местах, где особенно приятно проводить время летом, сегодня появилась хорошая новость для алматинцев. В Акимате официально опровергли слухи о том, что на месте Family Park собираются строить жилой комплекс. Парк сохранит свой статус зоны отдыха, а вместо застройки его планируют постепенно обновлять, привести в порядок инфраструктуру, сделать территорию более современной, комфортной и доступной для всех посетителей. Но это, пожалуй, именно то, чего хотелось бы видеть. Ведь парки — это не просто зеленые зоны на карте города. Это место для прогулок с семьей, встреч с друзьями, детского смеха и тех самых летних вечеров, которые потом вспоминаются с улыбкой. Ну а мы, друзья, открываем новый музыкальный час и продолжаем создавать хорошее настроение вместе. Впереди еще много отличной музыки на волне Радио НС. Оставайтесь с нами.
1: НС. Лучшее для твоего настроения.

0: Друзья, возвращаюсь в студию радио НС. Актуальная дорожная обстановка. 17 часов 17 минут. Погнали. Яндекс.Карты подсказывают, что в Алматы 5 баллов и плотное движение. По Сайна со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Абая до улицы Жандосова. По Розбакиево в южном направлении ожидается затор от улицы Дюсенова до Сатпаева 20 минут. Ну и по проспекту Достык на юг аж полчаса, друзья, вам понадобится от Абая до улицы Хаджимукана. В Астане 3 балла. Местами затруднения больше всего времени потратите по проспекту Аблайхана от улицы Болгамбаева до проезда по ЖД. Также ожидается затор по проспекту Туран от автосалона до улицы Сарайшек. Ну и по проспекту Аблайхана простоять придется от Айнакуля до Жабаева. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: 17 часов и 32 минуты, а Валерий Меладзе прямо сейчас исполняет «Потерян и не найден». И знаете, это название невольно напоминает о спорте. Ведь на чемпионате мира достаточно одного матча, чтобы команда, которую еще вчера назвали главным фаворитом, вдруг потерялась. А та, в которую почти никто не верил, наоборот, нашлась и удивила весь футбольный мир. Тем не менее, суперкомпьютер Опта все же обновил свой рейтинг претендентов на победу. На первом месте сейчас находится сборная Франции. Ее шансы оценивают почти в 19%. Следом идут Аргентина и Испания. Ну а в десятке главных фаворитов также Англия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Германия, Колумбия и Норвегия. Но самое интересное начинается именно сейчас. Плей-офф уже стартовал, и эксперты предупреждают, прогнозы могут измениться буквально за один вечер. Особенно с учетом таких ярких противостояний, как Бразилия и Япония, Нидерланды и Марокко, Португалия и Хорватия и Кот-д'Ивуар и Норвегия. Так что чемпионат мира только набирает обороты. Ну а мы продолжаем этот вечер вместе на волне Радио НС. И впереди еще много хорошей музыки и интересных моментов.
1: Алматы, Астанадан сөйлеп тұрған. Қазағымның дауысы тұншық басын. НС радиосы.

0: Ну что, друзья, все действительно будет хорошо. Согласен в данный момент с Митей Фоминым. И вместе с этим замечательным треком мы завершаем сегодняшнюю встречу. И, пожалуй, это именно те слова, которыми хочется закончить этот понедельник. Каким бы ни выдался сегодняшний день, легкий или насыщенный, с удачами или небольшими трудностями, впереди всегда есть новый день, новые возможности, новые хорошие моменты. Иногда достаточно просто немного отдохнуть, выспаться и начать утро с улыбки, чтобы посмотреть на все совершенно иначе. Спасибо, что были рядом со мной сегодня в дороге, на работе, дома или в наушниках, как всегда. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, и уже завтра в 15:00 мы вновь встретимся в программе «Приветов» лайв-чат, чтобы передавать ваши теплые сообщения, поздравления и хорошее настроение. Берегите себя, хорошего вечера пожелаю, и все действительно будет хорошо. Пока-пока.
1: Радио Нын Уздыга. Энэ.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. Чем реже убираешься в доме, тем заметнее результат.
1: Жернова. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

Каша. Музыка по аналогам и...

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

деваться? Тебе некуда деваться? Тебе некуда деваться? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться?

Dance Club, brother. Музыка по Алаган и...

и жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.